0: This is your truly local radio station. Outreach Radio. Independent radio for Hampshire.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».